0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 20 июля 1882 года состоялся первый пробный полет самолета русского инженера Можайского. Самолет Можайского, к сожалению, слишком обогнал свое время. Паровая машина не могла обеспечить необходимой мощности, и о полете можно говорить достаточно условно. Это были своеобразные подскоки. Но ведь он был первым. Вот еще дата, 20 июля 1969 года. В этот день спускаемый аппарат космического корабля «Аполлон-11» в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени опустился на Луну. За полетом корабля наблюдали во всем мире, в том числе и в СССР, современные радары и оптика. Учтите, что

0: бортовых компьютеров и автоматики на корабле тогда не было. И Нейл Армстронг, и Эдвин Олдрин сажали «Орла», так назывался спускаемый аппарат, в ручном режиме. До выхода человека на поверхность Луны оставались считанные часы. И вот в продолжение предыдущей даты, следующая, 20 июля 1975 года. После 11-месячного путешествия американский космический корабль «Викинг-1» совершает успешную посадку на Марсе. Некоторые злые языки в тех же штатах говорят, что все успешно летало, пока не стали надеяться на компьютеры, установленные на космических станциях, и думали своей собственной головой. Но это так, шутка. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Моторадио. Where rock music lives.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
7: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я так понимаю, что женщина и сервис, тем более мотосервис, это до сих пор у нас несовместимые понятия, но я хочу сразу сказать, что Артмото Гараж мотосервис – это не гламурный сервис для дам. Мы себя позиционируем как качественный сервис, квалифицированный механиками, с хорошими, правильными работами, то есть по регламентам.
2: Это
1: по мануалам. То есть на каждый мотоцикл существует свой мануал, свой сервис-мануал, и мы руководствуемся в обслуживании именно сервисной документацией.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Классика. Your lifestyle.

Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 894 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 60 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 72 человека, в том числе 15 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими 12 человек. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 3 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Возьми с собой Моторадио.
6: Вы допустили непростительную оплошность.
7: Но я был без ума от нее.
8: Фотография? Это серьезно.
7: Я был тогда кронпринцем. Мы снялись на охоте. Я был совершенно молод.
6: А вы были интересный мужчина.
7: Но мне и теперь... только 30.
9: Моторадио представляет.
10: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Как вы уже давно знаете, что моя программа не только про мотоциклы, не только о мотоциклах, а, в принципе, она такая довольно развлекательная. Хотя про мотоциклы мы тоже с вами немного сегодня поговорим. Ну так вот, если вы хотите поставить немножко железного коня в гараж или на стоянку и какие-то другие развлечения летом попробовать, я вам от души рекомендую сплав по реке Оридиш на сапах или, сейчас вы удивитесь, на диване. То есть мои друзья, я с моими друзьями удивила все сап-сообщество, всю сап-толпу, потому что мы сплавились на прекрасном надувном диване по реке Оридиш. Ничего сложного нет, доезжайте до станции Сиверская, это от Балтийского вокзала. Там есть некоторые конторы, там, например, «Угребись» или «Сабкультура». Это не реклама, они мне сейчас денег не платили. Просто вам советую такие вот хорошие компании, которые дают в аренду сапы, которые в аренду дают даже диван. Причем диван оказался очень непопулярным. Мы думали, что это что-то такое, знаете, ну, то, что все берут. Но когда мы на диване втроем поплыли по реке, нам все спрашивали, сколько жрет, сколько прет, ну, из серии, как бы, где вы его купили, сколько он стоит. Удобный ли он? На самом деле, то есть на такой лакшери. То есть на диван можно брать с собой, не знаю, мангал, напитки. Но мы, как дурачки, ничего, конечно, не взяли. Очень сильно мы ошиблись в этом. Потому что на диван можно было брать и покушать, и попить, и все что угодно. Потому что там ничего не тонет. Диван не переворачивается. Река Оридиш, а очень спокойная речка, на самом деле, довольно мелкая, с очень чистой водой. Там нет порогов, там нет стремительного течения. То есть там сплавляться можно с маленькими детьми. Там можно сплавляться с собаками. Очень многие люди на сапах везли собак небольших, там и маленьких впереди. То есть собак было довольно много. Многие были с детьми, действительно. То есть Оридиш абсолютно безопасная. Это история, если от Сиверского ехать. Там, собственно, заплыв происходит, ну, по сути, между двумя плотинами. Примерно это 3 часа сплавляться нужно, то есть запаситесь терпением, запаситесь водой, запаситесь едой обязательно, потому что даже на сапе можно какую-то воду с собой взять. Ничего страшного, можно рюкзачок с собой взять. Повторюсь, очень спокойное течение, переворачиваться вовсе не нужно. То есть нет, там народ специально падал с сапов, нырял с сапов, там есть по пути пляжи, пляж с тарзанкой есть. Все это, конечно, можно по вашему желанию, но если вы не хотите мочить одежду, если вы с ребенком маленьким, просто плывете и все. Но диван, повторюсь, это очень веселая история. Единственное, рекомендуется диван, конечно, брать вчетвером, потому что мы сломали одно весло и гребли вдвоем, то так, то сяк, а диван постоянно его перекашивает, и он его переворачивает, ну, как-то вот он меняет направление, то есть с ним как бы не очень удобно в конце концов выгребать. Мы, в принципе, за 3,5 часа мы немножко, скажем так, устали. Нам уже хотелось есть, нам хотелось воды попить, нам хотелось наконец причалить, но, как говорится, мотоциклист должен страдать, хотя... Единственным мотоциклистом на этом плавучем диване была, собственно, я. Ну, нагреблась, скажем так, угреблась. Вот такое вот есть замечательное развлечение для всех абсолютно. И еще на реке Оридиш очень красивые виды. Там такие красноватого цвета породы по берегам. То есть виды офигенные. Единственное, что я могу порекомендовать, наверное, приезжайте все-таки в будни, потому что на выходных очень сильно большая толпа, такая саппробка, которую мы расталкивали, распихивали своим диваном. Вот. И, конечно, это такое себе... Немножко много людей. Если хотите людей поменьше, приезжайте либо в конце или в начале сезона, как бы с плавного, либо лучше как-то вот попробуйте там отпуск, отгулы, удаленку, что-нибудь на буднях. Если вы приезжаете на своем автомобиле или даже на мотоцикле, то есть вы всегда можете сам взять в аренду. То есть не обязательно свой тащить. То есть вы приехали на мотике, поставили мотоцикл, берете у ребят сап в аренду, сплавляетесь, собственно, возвращаете. Если вы взяли сап в аренду, то есть такая замечательная вещь, как трансфер. То есть обратно вас приезжает автобус, и вас как бы возвращают на место старта, где ваши вещи. Вещи тоже можно оставлять, разумеется, где ваш мотоцикл, где ваша машина. Ну, если вы, понятно, со своим сапом приехали, то тоже без вариантов. Это, скорее всего, либо на электричке, либо на машине, потому что сап на мотике утащить нереально, он большой и тяжелый. И там уже надо придумать, как самим добираться. Там какие-то есть машины за деньги, какой-то трансфер тоже есть, но это все сложно. В принципе, намного легче приехать на мотике, на тачке, на электричке, как мы приехали, арендовать сап или диван, прокатиться, а потом, собственно, уехать, на чем вы хотите. Вот такое вот пиратское, немножко смешное приключение получилось. Ну, а я, друзья, готовлюсь к Baltic Rally, который у нас уже стартует в следующий четверг, уже в этот четверг, уже буквально на него осталось всего ничего. Я планирую приехать в Выборг в четверг и принять участие в препате, которое будет в яхт-клубе Лавала. Присоединяйтесь. Оно стоит денег, но оно, я думаю, что того стоит, как и все на Baltic Rally. Так что увидимся там. И подвели мы итоги конкурса литературного, который, собственно, я организовала. Поэма «Baltic Rally». Интересные работы присылали, но как бы я как поэт все-таки оценивала не только про что. Ритм, рифмы, как бы все это тоже и размер я смотрела. И были интересные работы, но совершенно как бы, ну, нет. И сложно было выбрать, сложно. Вот. Но в итоге я выбрала трех победителей. Но... У нас был еще один победитель, Алина Артамонова, которую прекрасно вы знаете по объединению общественным СКИФ, которая занимается добрыми делами и донорством. Алина тоже будет на мотофестивале Baltic Rally в детской зоне. Алина просто была очень сильно занята подготовкой ко всему, и она не успела написать стихотворение, она все сроки, собственно, пропустила. Но ее стихотворение, я считаю, вообще лучшее про Baltic Rally. Надеюсь, что выйдет пост с этим стихотворением. И я, конечно, хочу вам его зачитать, потому что считаю, что Алинина стихотворение — это безусловный лидер этого конкурса. Лето, солнце, июль. Чем бы нам заняться? Может, в Выборге, друзья, всей толпой собраться? Что там в Выборге у нас? Там же Baltic Rally. Все, ребята, решено. Собрались, погнали. Древний город встретит нас утренней прохладой. Предрассветный ранний час, отворив ограды. Вот и площадь. Сколько лиц, близких и знакомых. Для своих здесь нет границ. Мы сейчас как дома. Дядя Игорь Щербаков первым нас встречает. Фестиваль уже готов, музыка играет. А лифтину видим мы, как всегда в работе. В суете от кутерьмы, о гостях в заботе. Женечка Буре идет, светит ярче солнца. Миг порядок наведет, если что сорвется. Галя Ладога нас всех соберет у сцены. И читаем громко мы разные поэмы. Позовет гостей пробег к самой до границы. Рано всем искать ночлег, не угомониться. Как же классно всех друзей в Выборге собрали. Начинайте поскорей. Здравствуй, Baltic Rally. Да, вот считаю лучшее стихотворение, потому что Алина самых ключевых персонажей, собственно, перечислила, которые делают на фестиваль. Всем огромный привет, скоро вас увижу, с радостью обниму. Было бы очень здорово, конечно. Я вот уже намыла свой мотоцикл легендарной индийской марки, чтобы красиво выглядеть. Надеюсь, что погода будет нас радовать, надеюсь, что погода... расшаманится. Я приложу все усилия, друзья, чтобы у нас был хороший фестиваль, прекрасные концерты, замечательные мотопробеги, которых будет очень много, экскурсии разнообразные. Ну, заходите на странички мотофестиваля Baltic Rally, сами все почитаете, там все очень здорово, отлично расписано и подготовлено. Так что до скорой встречи, буду рада всех, кто слушает мою передачу, лично увидеть, лично обнять. Вот такой вот выпуск получился про диван, немножко не про мотоциклы. Ну вот, а сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Слушайте Моторадио. Удачи вам на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
11: Как это верно, Ватс?
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
9: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 20 июля 1882 года состоялся первый пробный полет самолета русского инженера Можайского. Самолет Можайского, к сожалению, слишком обогнал свое время. Паровая машина не могла обеспечить необходимой мощности, и о полете можно говорить достаточно условно. Это были своеобразные подскоки. Но ведь он был первым. Вот еще дата, 20 июля 1969 года. В этот день спускаемый аппарат космического корабля «Аполлон-11» в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени опустился на Луну. За полетом корабля наблюдали во всем мире, в том числе и в СССР, современные радары и оптика. Учтите, что бортовых компьютеров и автоматики на корабле тогда не было. И Нейл Армстронг, и Эдвин Олдрин сажали «Орла», так назывался спускаемый аппарат, в ручном режиме. До выхода человека на поверхность Луны оставались считанные часы. И вот в продолжение предыдущей даты, следующее. 20 июля 1975 года. После 11-месячного путешествия американский космический корабль «Викинг-1» совершает успешную посадку на Марсе. Некоторые злые языки в тех же штатах говорят, что все успешно летало, пока не стали надеяться на компьютеры, установленные на космических станциях, и думали своей собственной головой. Но это так, шутка. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну и вопрос ожидаемый, наверное. Вы занимаетесь тюнингом,
2: да,
1: детейлингом и продажей мотоциклов. И по какому поводу больше всего обращаются? По какому профилю из этих перечисленных?
2: Слушай, по поводу продаж это 100% вообще всегда обращаются, потому что всем нужны мотоциклы, все хотят.
1: А все хотят больше продать или купить через вас? Или и так, и так?
2: И так, и так. Я думаю, даже там всякие трейдины предлагают всякую такую историю. Но это... всегда прямо. Вот. По поводу сервиса, это вот предсезонка только, она стреляет, как обычно, громко-долго. Ну, долго это там 2-3 месяца просто ажиотажа, а потом уже звонки такие, о, там, я пробил колесо, у меня двигатель рыганул, помогите, спасите. Ну, то есть, постоянный поток клиентов продажа, сервис.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
18: а дальше
19: не вертает. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
20: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, с вами Макс Дед из магазина Grandpa Rider John Doe. Сегодня мы говорим о том, как ухаживать за шлемом в межсезонье. Давайте вместе разберемся, ухаживать за ним или нет, и как это делать.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
21: Шлем – это очень хитрый предмет, и когда ты много-много катаешься, у тебя скапливается их очень много. Если вы хотите что-то сделать со своим шлемом, самый простой совет – снимите все кольца. Ничто так не убивает шлем, как ваши брутальные кольца. Мой первый шлем. Ему лет, наверное, 16 точно. Он перекрашен. Это интеграл, причем комбинированный. У него вставлялась челюсть. Если вы когда-нибудь ради комфорта подумайте, что надо купить такой шлем, помните, вот эти вставные челюсти, они всегда вот забываются. В общем-то, с первого сезона, как я его купил, я не помню, где эта челюсть. Все, что пробано и протрачено, все на дело потрачено. Поэтому, по сути, он превратился в три четверти, потому что где вставная челюсть, ну, вот непонятно. А вот второй мой шлем. Это комбинированный модуляр. Это шлем, в котором я попал в самую серьезную аварию. Здесь вот даже есть следы моего падения. И после этого падения я, естественно, положил его на полочку, и он там лежит. Вопрос, который мы ранее не осветили. Какой шлем брать? Матовый или лакированный? Матовые шлемы в любом исполнении выглядят всегда очень и очень круто. Но... как и положено, он очень маркий. Вы можете его поцарапать даже ногтями. У него есть огромный плюс, издалека он все равно будет выглядеть круто. Но вблизи всегда будут царапинки на нем. И невинно убиенные насекомые его испоганят и так далее. Зато будет видно, что вы катаетесь. Лакированный шлем имеет удивительную способность, что даже если вы его царапнете, относите его в любой, даже автодетейлинг, и вам там за 500 рублей его полирнут так, что он будет блестеть. Поэтому, конечно, матовый шлем – это крутизна, лакированный шлем – это практичность. Хотя лакированные шлемы тоже очень круто выглядят. В плане ухода за шлемом разницы никакой. Это только вопрос внешнего вида и возможности исправить некоторые царапины. Во всем остальном, как вам нравится. К плюсам и минусам, ребята, все комбинированные интегралы потом превращаются в кусочек, ну, просто посмотрите. Он, ну, это просто вот нереальный стоя. И вы думаете, что он там прямо какой-то некачественный? Нет, он был очень достаточно дорогой по цене, я брал. Но просто в какой-то момент он превращается вот в это во все. Поэтому я держу его исключительно как ностальгию. Ну и комбинированные модуляры. Все, конечно, очень удобно. Был у меня в свое время и Шой, и Шуберт. Модуляр, где забрало поднимается целиком. Но вот этот мне показался интересным, потому что челюсть закидывается прямо вот сюда. Выглядел, конечно, круто. Но весом он при этом становится... ну, так под 2 килограмма, а то и с лишним. Если честно, даже шея болела от этого. Максимальное количество сочленений приводит к тому же самому. Все вот это начинает со временем болтаться и раздражать по дороге. В какой-то момент я от этого просто отказался и даже избавился от самых дорогих моделей. Сейчас самые педантичные ребята скажут: так его же можно смазать там и что-то еще с ним сделать, скрутить, разобрать, собрать и так далее. Да, когда-то и я так думал. Вот мой третий шлем, который я пытался привести в чувство. То есть собрать, разобрать, смазать. Может быть, конечно, многие из вас рукастые ребята, и у вас все получается. Но я в этом смысле Достаточно творческий человек. Ну, в общем, пытался его разобрать, потом собрать. Козырьки, визоры. Иногда ты его разбираешь, и там есть вот такие вот маленькие, вот такие вот маленькие штучки. И если ты хоть одну потерял, все. Это, считай, купил новый шлем. Поэтому всем, кто хочет его разобрать, смазать и привести в чувство, помните о том, что закончится это может очень плачевно. После вот своего третьего шлема я уже не упражняюсь. Неправильная подборка шлема. Вот никогда не ведитесь на самое дорогое или самое дешевое. Просто выбирайте шлем правильно, для себя. Не важно, сколько он стоит денег. Важно, чтобы он сел тебе на голову. Это тот принцип, который я проповедую у себя в магазине. Если тебе лекало подходит, это твой шлем. Дальше вопрос цены и всего остального не так важен. Он тебя защитит. Главное, чтобы он удобно сидел на голове. И в моем случае я советую никогда, ну просто никогда не разбирайте свой шлем и не пытайтесь там его уплотнить и доработать. Потому что это может закончиться вот так, как закончилось у меня. После самого дорогого шоевского шлема я пошел по простому пути. Да, это шлем 3/4. Но он же не защитный. Но он же в нем упадешь лицом и лица не будет. Открою вам тайну. Если вот в этом шлеме со снятой челюстью упасть, лица также не будет. Даже у дорогого модуляра в определенный момент, если челюсть закидывается наверх, она также при падении может с легкостью улететь, и все произойдет ровно так, как произойдет. Конечно, интеграл, по сути, один из самых защитных шлемов, но у него огромное количество минусов. Самая распространенная травма при езде в интеграле – это перелом ключицы. Голова поворачивается при падении, и шлем ломает ключицу. Ну или вообще поворачивается при падении и сворачивает шею. Поэтому, ребят, безопасность езды – отдельная история, сейчас не об этом. Как же за ними ухаживать, ребят? За шлемом 3/4 все очень просто. Протер и поставил красивый на полочку. Это карбоновый шлем. Все вот это аэрография. Ребята в подарок мне подарили, раскрасили мой шлем. Я был очень доволен. Вся внутрянка в любом шлеме, если она не вынимается, ее нужно просушить. Кто из вас в поездках сушил шлем в отеле под феном? Вот почему фены не работают. Они сгорают. Ну что, там остаются байкеры? Он обязательно кладет шлем, обязательно туда фен и оставляет. Фен через какое-то время перегревается, нахрен сгорает. Или может только я этим занимаюсь? Самые педантичные делают это электросушками, ультрафиолетовыми, которые вот в обувь вставляют. Мое почтение, это гениально, но возить с собой ее – это прямо мрак. Что будет, если не высушить шлем? Да ничего не будет, там просто органика будет жить, и в какой-то момент появится неприятный запах. Ну, на самом деле, спокойно за зиму шлем просыхает. Особенно 3/4, он открытый, все высыхает. Если, конечно, вы хотите добиться идеального там, просто чтобы не было запаха и все остальное, множество средств, которые используются не для шлемов, а для обычной одежды, этих средств миллион просто. Все они, по большому счету, из одной канистры, но работают они на ура. Поэтому, чтобы внутрянка у вас долго сохранилась, либо высушьте ее ультрафиолетом, либо специальными средствами. То же самое касается интегралов. Есть плюсы в интегралах. У многих вынимается внутрянка. Можно вынуть целиком и постирать. Но это огромный плюс. Если в вашем шлеме вынимается внутрянка, можно вытащить и даже, ребят, приобрести еще и заменить в случае, если она пришла в негодность. Отвечая на многочисленные вопросы по поводу встроенных темных очков. Конечно, это удобная вещь, но есть у него и два существенных минуса. Во-первых, из-за этих встроенных очков шлем увеличивается в размере, потому что они должны куда-то убираться. Во-вторых, открою вам тайну, это одноразовая штука. Потому что если вам попадет сюда камень, майский жук или что-то в этом стиле и поцарапает вам эти очки, то найти такие же идентичные может быть очень-очень сложно, потому что эта модель уже не выпускается и так далее и тому подобное. Плюс, чтобы их поменять, нужно сделать что? Правильно. Нужно разобрать шлем. Стоить они могут очень дорого, да и самое главное, хрен ты их найдешь. Поэтому есть они, плюс нету, да и не парьтесь. Я уже давно не смущаюсь того, что у меня нету таких выдвижных очков. Зато скорлупа моего шлема гораздо-гораздо меньше. Да и вообще относительно визора и ухода за ним нужно понять. Визор – это расходник. Нужно ли за ним ухаживать? Конечно, нужно. Но самое главное, что нельзя делать, это нельзя его натирать в дороге. Если вам попал майский жук, и у вас образовалась вот такого размера клякса, то самое последнее, что вы можете сделать, это просто вот так взять ее и стереть. Размазать это все по визу. Было множество людей, кто рассказывали, да нет, он не матируется, да нет, он не царапается, да нет, да нет, да нет, да нет, да нет. Визор может жить 3 года, а может бесконечно, если вы просто теплой мыльной водой его промоете и смоете всю эту пыль дорог и невинно убиенных животных. Если вы будете его протирать влажными салфетками, стирать весь этот абразив, рано или поздно вы его матируете. Визоры с покрытием антифог изнутри, антицарапины снаружи, стоят достаточно дорого. Поэтому все очень просто. Тряпочка. Я мою свой визор мыльной теплой водой. Протираю и ставлю на полку. Знаете, чаще всего, когда мы это делаем? Весной, ребят, когда достаем свой мотоцикл, достаем шлем, понимаем, что вау, он прямо вот весь в насекомых, и визор вроде покоцанный, и внутрянку надо бы постирать, но чаще всего мы просто надеваем и уезжаем, потому что уже мототоксикоз. Ну и, конечно, под каждый отдельный мотоцикл нужен отдельный шлем. Я фанат аэрографии, я раскрашиваю почти все свои шлемы. Даже если это очень дорого, а сейчас это очень дорого. Да все равно, ребят, нравится мне. Но почему бы и нет? Как в древние времена рыцари оформляли свои шлемы гербами и знамена, и вот эти цвета, и все остальное. Я считаю, что голова – хитрый предмет, его нужно защищать, поэтому почти все свои шлемы я раскрашиваю. Понятно, что если ты упал в шлеме, если вот-вот визор, видишь, стерт, понятно, что визор минус. Конечно, в нем еще можно кататься, потому что царапины сбоку, и ты не мешает. Чем плохо царапины? Они искажают. Зрение садится, кстати, очень сильно. Почему я это знаю? Потому что мне почти 50 лет. Все производители рассказывают о том, что если шлем упал, то появляется микротрещина, которая может привести потом. В моем понимании, тупо бизнес. Для страховых компаний. И если он, конечно, упал, пролонило его, тогда да. А вот эта микротрещина, откуда ты просто узнаешь, что это вот микро... Как ты ее замеришь? То есть, что у тебя скорлупа потеряла целостность и так далее. Да никак ты не замеришь. По большому счету, я видел ребят, которые катаются в шлемаках, всех обдертых после падений. За я или против? Я считаю, что шлем должен выглядеть красиво. Но мы все-таки мотоциклисты, байкеры. Понты еще никто не отменял. Чем больше катаешься, тем больше шлемов у тебя появляется. Как за ними ухаживать? Да вот то, как вам хочется. Есть всего 3 вещи. Протер, здесь помыл, вынул, постирал. Да все. Никаких секретов здесь особых нет. Я знаю, многие из вас десятками лет катаются в одном и том же шлеме. А есть те, кто меняет шлем каждый год. Я и за тех. Потому что я люблю, когда люди катаются. Катайтесь с удовольствием и увидимся на дорогах. Всех обнял. С вами был Макс Дед.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
1: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: В принципе, любые, наверное, мотоциклы, даже очень большой и тяжелый, тоже, наверное, может засунуть хотя бы один, да?
2: Ну, перевозим, напомню, все виды техники двухколесные, то есть мотоциклы, мопеды, питбайки и так далее. Перевозим квадроциклы, перевозим снегоходы, для этого все оборудовано. И что касается там количества единиц техники, оно тоже может быть разное. Да,
1: ну, питбайков можно запихать там штук 5.
2: Ну, вот у нас, кстати, такой опыт уже появился, мы как-то перевозили, мы загрузили 6 штук. Вот. И, в общем, поняли, что еще бы один, наверное, влез.
1: Да.
2: Вот, поэтому, ну, понятно, что это прям плотничком-плотничком. Тем не менее, влезло. Квадрики в кузов влазит один, но если там собралась куда-то отдыхать компания, то для этого у нас есть дополнительный прицеп. Куда на прицеп еще влазит 4. А из стандартного 1-2 мотоцикла в кузов это вообще никаких проблем. Ну, конечно, мотоциклы тоже бывают разные, да, если он какой-то там супер огромный, то он, скорее всего, влезет один, но влезет. Вот, если говорить про там трайки или что-то с колясками, здесь у нас там есть и партнеры, которые нам предоставляют специализированные прицепы, помогают нам справляться с этими задачами. А так основное, конечно, это по большей части у нас сейчас концентрация идет по двухколесной технике.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Прошедшая неделя выдалась отличной по погоде. Синоптики, наконец, нас не обманули, и можно было хорошенько покатать. Но, к сожалению, не всем. Например, мой товарищ на своем мотоцикле BMW не смог нигде достать сотый бензин, а при расходе на его мотоцикле даже 10 оставшихся литров не хватит на сколько-нибудь далекую поездку. Но очень хочется верить, что этого бензина хватит ему, чтобы доехать до АЗС, когда там появится сотый бензин. Ну, в общем, планирование дальников сейчас все еще очень острая проблема, из-за которой лично я не смог покататься по Ленобласти по моему любимому маршруту вокруг Ладожского озера. Ну, будем надеяться, что ситуация все-таки скоро нормализуется, и мы успеем еще в этом сезоне скататься по дальним маршрутам. Зато на выходных в нашем городе на Манежной площади прошел мотофестиваль «Мотостолица», в котором успели поучаствовать множество жителей нашего города и, конечно, большое количество мотоциклистов, кстати, не только из Санкт-Петербурга. Надеюсь, вы успели его посетить, потому что погода в целом не подкачала и добавила отличного настроения. Ну, а что касается погоды на этой неделе, то по прогнозам синоптиков, неделя ожидается, увы, дождливой. Дожди ожидаются на протяжении всей недели. Но, как обычно, я призываю верить в лучшее, ведь погода – штука крайне переменчивая. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. С 23 по 26 июля, то есть с четверга по воскресенье, состоится одно из крупнейших событий этого лета. И я, конечно, имею в виду Балтик-ралли, которое по традиции состоится в Ленинградской области в городе Выборг на рыночной площади. Проект призван привлечь широкую аудиторию из России, Прибалтики и всего мира для развития туризма в Ленинградской области и расширения межкультурной коммуникации. Фестиваль стартует 23 июля с приветственной вечеринки в яхт-клубе «Лавала» на берегу Сайминского канала. Добраться до площадки можно на катере от центра города. Ну а с 24 по 26 июля на рыночной площади в центре Выборга выступят Олег Газманов, Гарик Сукачев, группа «Чижико», группа «Вабанк» и Александр Ф. Скляр. Ну, кроме концертов, гостей фестиваля ждут зрелищные мотопарады, выставки мотоциклов. Любители активного отдыха смогут участвовать в историческом ралли «Гонка моторов» на ретро-мотоциклах. В программе также заявлены пенное шоу, мастер-классы по аэрографии и традиционная байкерская свадьба. Ну, кроме того, состоится автомобильное ралли 47, участники которого посетят места воинской славы Выборгского района. Не обойдется и без спортивных турниров по хоккею, теннису, страйкболу, бильярду, волейболу и даже домино. Напомню, что фестиваль «Балтик Ралли» проводится в Выборге с 2021 года и за несколько лет стал одним из крупнейших мотофестивалей России. В прошлом году его посетили более 40 тысяч гостей из 14 стран. Ну, лично я считаю, что это одно из действительно важных и стоящих мероприятий, которые действительно стоит посетить. Тем более, что там будут, ну, либо все, либо почти все. Ну и как минимум на денек скататься точно надо. Лично я очень надеюсь, что смогу побыть на Балтик-ралли хотя бы пару дней. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 21 июля во вторник в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится грандиозное празднование 55-летия учредителя клуба, гитариста музыкального продюсера Ярослава Помогайкина. Для Петербурга Ярослав – знаковая фигура, человек, сделавший рок образом мысли, и музыкант, чьему гитарному мастерству доверяет Гарик Сукачев. Он собирает большую музыкальную семью на сцене своего родного клуба. В программе юбилейного вечера эксклюзивный концерт «Яр Проджект» – мощный породистый блюз-рок, переосмысление мировых рок-хитов и советской классики с безупречным гитарным звуком. Байкерский дух вас ожидает буквально с порога. Звездные гости и джем-сейшн поздравить маэстро придут топовые музыканты. Имена некоторых держатся в секрете, но всем гостям обещают приятный шок при их появлении на сцене. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 25 июля в субботу в парке 300-летия состоится легендарный рок-фестиваль «Окна открой», которому в этом году, кстати, исполняется уже 25 лет. «Окна открой» — это 12-часовой рок-марафон под открытым небом, который ежегодно проходит в северной столице с 2001 года. Фестиваль дает зрителям уникальную возможность увидеть и услышать в одном месте и за один день лучших представителей российской рок-музыки. Знаменитых, легендарных и начинающих музыкантов, прошедших многоэтапные отборочные туры. За свою историю фестиваль приобрел невероятную популярность по всей стране и проложил дорогу десяткам начинающих рок-коллективов, многие из которых сегодня являются настоящими кумирами молодежи. Фестиваль стал знаковой и неотъемлемой частью музыкальной культуры Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Ежегодно его посещают от 10 до 15 тысяч зрителей. Ну а участниками юбилейного фестиваля станут такие группы, как «Алиса», «Пилот», «Анимация», «Сектор Газа», «Трубецкой», «FPG», «Бригадный подряд», «Разные люди», «Нагард», «Тролль гнет ель» и многие-многие другие. Ну а начнется фестиваль в 11 утра субботы и продлится 12 часов. 26 июля в воскресенье в баре The Right Place состоится концерт Оззи Осборн Шоу. Великого и ужасного Оззи Осборна любили за мрачную эстетику, гротескный артистизм и, конечно, неповторимые произведения, благодаря которым он удостоился места в зале славы рок-н-ролла. К счастью, все это очень убедительно воспроизводит проект «Осборн». «Осборн» — самый точный и достоверный проект, созданный вокалистом Сергеем Трав, посвященный всеми любимому князю тьмы. Благодаря им мы окажемся в этой реальности, где и все еще можно сходить на живой концерт Оззи, где внутренние демоны служат во благо искусства. Ну а концерт начнется в 20:00, и организаторы предупреждают, что количество мест очень ограничено. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото-Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство МР-78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых, ну или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. А услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото-Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Что было сложным самым таким? Во что упирались в самые первые годы? Ну, там, скажем, отсутствие денег, или там плохая погода, и, не знаю, там, политика партии. Ну,
2: у нас как бы есть люди, ответственные за погоду. С этим, слава богу, спасибо им и Господу, что нам очень помогают. Первые годы была проблема у нас, реальная была проблема с органами внутреннего правопорядка. Нам запрещали продажу пива, которая абсолютно разрешена в Ленинградской области. В Петербурге есть закон губернатора, на массовых предприятиях возможно. Вот. И приходилось вот это очень нервничать, переживать, как бы, потому что выбивать свои реальные права, это как бы очень сложно. И у нас до сих пор есть проблема, которая, может, мне неудобно говорить, но дело в том, что в законодательстве нашем есть небольшое такое, ну, неудобство, скажем так, мне кажется, непродуманность. А когда идет колонна в 3-4-5 тысяч мотоциклов, ей невозможно проехать, полностью соблюдая правила дорожного движения. Во всей стране нашей каким-то образом сотрудники ГИБДД смотрят на эту ситуацию, и везде все мотопарады сопровождаются сотрудниками ГИБДД. Мы сейчас были 16 мая на юбилейном Московском мотофестивале, где в колонне по Москве проехало 20 тысяч мотоциклов. Кольцо было заполнено, была великолепная безопасность. Вот. В нашем родном фестивале, к сожалению, нам частенько отказывают в этом, и мы вынуждены. Хорошо, у нас губернатор является по закону сопровождаемым лицом, и ему положен автомобиль.
1: То есть вы его используете, он едет из колонны?
2: Спасибо, Юрьевич, что благодаря ему у нас есть сопровождение.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите. Your music, your choice.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: работаем по машине.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 894 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 60 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 72 человека, в том числе 15 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими 12 человек. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 3 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклубу The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 20 июля 1882 года состоялся первый пробный полет самолета русского инженера Можайского. Самолет Можайского, к сожалению, слишком обогнал свое время. Паровая машина не могла обеспечить необходимой мощности, и о полете можно говорить достаточно условно. Это были своеобразные подскоки. Но ведь он был первым. Вот еще дата, 20 июля 1969 года. В этот день спускаемый аппарат космического корабля «Аполлон-11» в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени опустился на Луну. За полетом корабля наблюдали во всем мире, в том числе и в СССР, современные радары и оптика. Учтите, что бортовых компьютеров и автоматики на корабле тогда не было. И Нейл Армстронг, и Эдвин Олдрин сажали «Орла», так назывался спускаемый аппарат, в ручном режиме. До выхода человека на поверхность Луны оставались считанные часы. И вот в продолжение предыдущей даты оставались считанные часы. И вот в продолжение предыдущей даты следующее. 20 июля 1975 года.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Артмото Гараж, как я понимаю, не специализируется на каком-то одном бренде. У вас их много, и поэтому у вас, Анна, должны быть прямо огромные стеллажи, стенды с мануалами на все мотоциклы мира.
2: Слушайте, сейчас намного, слава богу, все проще. Мы отошли уже от бумажных мануалов, у нас все есть в электронном виде, у нас вся сервисная документация представлена на компьютерах, обеспечены наши механики этой сервисной документацией всеми обновлениями, программными, там, техническими диагностиками, все, что нужно, то есть у нас это все присутствует.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Да ты с ума сошла.
3: Да первые лужи.
4: Это же так страшно.
2: Мувитон.
5: Куда тебе такой мотоцикл?
3: Куда ты поедешь на нем?
5: Возьми себе попроще.
3: На кухню.
5: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Когда самый такой ажиотаж жесткий? Вот по весне или по осени, или всегда?
2: Слушай, ты не поверишь, зимой, февраль. Февраль — это вообще просто one love месяц. Я сколько уже, наверное, лет 7-8 продаю мотоциклы. И вот всегда февраль. Я первый раз, когда столкнулся с этим, думал, так, ну, у нас, наверное, самые большие продажи будут, наверное, там, апрель, май, июнь, да, вот все когда выезжают. И оказался февраль. И так все 7 или 8 этих лет это был всегда февраль. Вот прям вот one love.
1: Почему?
2: Я думаю, тут сразу несколько факторов. Первое, ну, во-первых, у тебя за зиму там скопилась энная сумма денег, потому что каждый месяц там сколько-то откладывать, докладывать, да. Второе, ну, люди, которые умные, они же готовят сани зимой, сани летом точнее, да, вот история, то, что надо подготовиться к сезону пораньше. Третье, опять же, ты можешь купить мотоцикл. Ну, у нас же какая проблема? Люди почему-то чаще всего покупают мотоцикл на последние деньги. Вот у них есть, я не знаю, там, 500 тысяч рублей, к примеру. Они покупают мотоцикл, а забыли то, что еще поставить на учет надо, может что-то там обслужить, доделать. Да, да. И те, кто покупает его там пораньше, у них еще остается там месяц-полтора, даже два в запасе, чтобы найти эти деньги на оставшиеся нюансы, которые они не продумали. Поэтому февраль — это прям всегда.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Your lifestyle.

0: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: знакомства, вот тут, наверное, прямо вот совсем прямо открылась новая палитра людей, да?
1: Абсолютно. То есть, на самом деле, опять же, так как мы компания новая и молодая в этом рынке, у нас практически каждый человек – это новый клиент, это новые знакомства. Да? Поэтому как с клиентами, так и с партнерами, да, когда мы пытаемся партнерскую сеть наладить, это каждый день какие-то новые рождаются связи, знакомства и прочее. Это тоже очень интересно, на самом деле. Потому что, когда ты в найме, у тебя все равно в какой-то момент круг людей он очерчивается, особенно если это какие-то такие крупные компании, да, и ты замираешь. Вот все, у тебя каких-то новых вещей их не происходит.
0: А тут прямо каждый день.
1: Каждый день что-то новое. Каждый день что-то новое, как вы правильно заметили, это может там вылезти где-то в каких-то организационных моментах, что-нибудь там не знал, не учел в налоговой, у тебя стрельнуло, ты побежал там решать, да, потом, ага, там с бухгалтерией, с персоналом, машины, да, я всегда, ну, в принципе, по жизни придерживаюсь позиции, что обращаться надо к профессионалам, поэтому там с машиной что-то случается, ты бежишь там выяснять. То есть у тебя каждый день очень разноплановые задачи, и никогда не знаешь, куда тебя это занесет.
0: Да, да,
1: и на самом деле это интересно, не приходится скучать.
2: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы, копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 894 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 60 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 72 человека, в том числе 15 детей. По мототранспорту за прошедшие выходные дни произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими 12 человек. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе 3 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Вот. И параллельно получается, что количество участников мотоциклистов стало увеличиваться. И выборжане почувствовали доброту, стали тоже больше приходить с семьями. Красивые женщины, переодетые в какие-то царские наряды. Оказалось, что много кружков бальных, и люди приходили порадоваться, воспользоваться этим. Половина Питера приезжает. Приемы наши, которые после открытия стали бомондами такими, все просят, дайте пропуск. Каждый год борьба с браслетами. У кого больше браслетов, дайте мне такой браслет.
2: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите. Real rock music.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Здравия желаю, свободные люди, романтики дорог и верные слушатели Моторадио. В эфире программа «Попутный ветер морской столицы» и у микрофона, как всегда, президент военно-морского мотоклуба «Фурдуинт МС» Джун. Мы вещаем из Санкт-Петербурга, города, который заложен на воде и пропитан солеными балтийскими ветрами. Наш мотоклуб объединяет тех, у кого в жилах течет не просто кровь, а смесь бензина и морской воды. Мы знаем толк и в дальних походах, и в морских традициях. Сегодня я хочу поднять тему, которая заставляет сердце биться чаще. Скажите, кто из нас в детстве не зачитывался книгами о Магеллане, Колумбе, Васко да Гаме или Крузенштерне? Эпоха великих географических открытий. Время, когда люди шли в полную неизвестность на деревянных судах, ведомые лишь компасом, звездами и безумной отвагой. Казалось бы, та эпоха безвозвратно ушла. Земля оцифрована, везде есть спутниковая связь, отели все включено и асфальтированные дороги. Романтика первооткрывателей стерта цивилизацией. Но я утверждаю, это не так. Стать настоящим первопроходцем 15-18 веков можно и сегодня. Для этого не нужен парусный фрегат, достаточно иметь верного двухколесного коня, волю к приключениям и правильный внутренний настрой. Как почувствовать себя средневековым мореплавателем на современном мотоцикле? Все дело в психологии и восприятии пути. Ну, во-первых, отключите навигатор. Да-да, хотя бы на пару дней. Великие капитаны ориентировались по солнцу, звездам и бумажным картам, которые часто были неточными. Купите старый добрый бумажный атлас автомобильных дорог. Наметьте конечную точку побережья моря и прокладывайте маршрут по указателям, спрашивая дорогу у местных жителей. Вы удивитесь, как изменится ваше восприятие пространства. Мир снова станет огромным, загадочным и полным неожиданностей. Каждый поворот превратится в интригу. А что там за горизонтом? Неизведанная земля или тупик? Да, навигаторы нас сейчас избаловали, потому что они предсказывают нам маршрут, крутость предстоящего поворота или наличие светофора после подъема. Но ради эксперимента стоит попробовать. Во-вторых, стихия. Мотоциклист, как и моряк на палубе каравеллы, абсолютно беззащитен перед природой. Мы не сидим в консервной банке автомобиля с климат-контролем. Если идет тропический ливень, мы мокнем. Если дует ледяной штормовой ветер, он гнет нас к земле. Если палит солнце, мы сгораем. Это прямая конфронтация со стихией, очищает мозги и возвращает первобытное ощущение жизни. Ваша экипировка – это ваши паруса и штормовка. Ваш мотоцикл – это киль и корма вашего судна. Вы физически ощущаете рельеф планеты и капризы погоды, точно так же, как Магеллан ощущал волны Атлантики. В-третьих, автономность и изоляция. Мореплаватели уходили в море, рассчитывая только на свои силы, запасы и мастерство кока. Устройте себе дикий поход. Никаких гостиниц и придорожных мотелей с мягкими кроватями. Только палатка, спальник, костер на берегу, подрев прибоя и тушенка, разогретая на газовой горелке или углях. Когда ты засыпаешь под грохот волн, зная, что в радиусе 30 километров нет ни одной живой души, ты один на один с океаном своей истории. Сегодня мы исключаем банальные маршруты, забудьте про Черное море. Это не эпоха открытий, это курортный променад с сахарной ватой и набережными. Мы ищем настоящие суровые, пахнущие солью и подвигом рубежи. Наша цель – три непохожих друг на друга моря России, куда можно и нужно доехать на мотоцикле. И самое главное, наш бюджет жестко ограничен. На всю поездку у нас есть всего 100 тысяч рублей и ни копейки больше. В эту сумму должно войти все – топливо, еда, непредвиденный ремонт и лагерный быт. Погнали по первому курсу. Направление первое. Белое море, русский север. Наш ориентир – старинный город Онега или Беломорск. От Санкт-Петербурга до Онеги чуть больше 800 километров через Карелию и Архангельскую область. Это идеальный маршрут для погружения в историю. Вы пойдете путями новгородских ушкуйников и поморов, которые на своих деревянных кочах осваивали эти ледяные воды задолго до Колумба. Дорога проведет вас мимо бескрайних карельских лесов, зеркальных озер и старинных деревянных храмов, выстоявших столетия. Настоящее испытание начнется на грунтовках и на грейдерах. Пыль, камни, вибрация – вот вам аналог качки и встречного шторма. Когда вы выйдете на берег Белого моря, вы поразитесь его суровой магнетической красоте. Гранитные валуны, покрытые мхом, стовековые приливы и отливы, обнажающие морское дно на сотни метров и соленый пронзительный воздух. Здесь, на Белом море, дух великих открытий осязаем. Поморы были великими навигаторами, именно они научили русских людей ходить по льдам. Встаньте лагерем на мысе Пурнаволок или в районе Варзагора, где деревянная церковь стоит прямо на высоком берегу над морем. Вечером, когда солнце почти не заходит за горизонт, ведь это край белых ночей, заварите крепкий чай с брусникой, посмотрите на свинцовую воду и почувствуйте себя полярным исследователем. По бюджету на Белое море мы укладываемся с запасом. Бензин на круг выйдет около 15-18 тысяч рублей. На еду с костра уйдет еще где-то десятка на неделю. Остальные деньги останутся неприкосновенным запасом на случай, если карельские грейдеры потребуют ремонта подвески или замены пробитого колеса. Поворачиваем штурвал на юг. Направление второе. Каспийское море, Дагестан, древний Дербент. Каспий – это море-озеро, величайший замкнутый водоем планеты. В древности его называли Хвалынским морем. Сюда уходили в походы казаки Степана Разина. Здесь пролегали торговые пути из варяг в персы. Это был настоящий восточный рубеж открытий, где сталкивались цивилизации. Маршрут из Питера составит около 2500 километров в одну сторону. Это серьезный дальнобой, проверка вашей выносливости и надежности узлов мотоцикла. Вы пройдете через всю европейскую часть России, увидите, как бескрайние леса сменяются ковыльными степями Калмыкии, где пахнет полынью и горячим ветром, а затем упретесь в суровые кавказские предгорья. Дербент – один из старейших живых городов мира. Огромная цитадель Нарын-Кала, старые кварталы Магалы. Каспийское море здесь теплое, но с характером. Берег местами песчаный, местами ракушечный. Чтобы прочувствовать дух первопроходцев, уезжайте из самого города чуть южнее, к знаменитому икроноплану Лунь, каспийскому монстру, который замер на диком песчаном пляже, словно выброшенный на берег левиафан из другого времени. Ставьте палатку прямо на песке. Каспийский прибой тяжелый, ритмичный. Вода здесь менее соленая, чем в океане, но здешние ветра способны сорвать палатку, если плохо ее закрепить. Ночью, глядя на огни кораблей на рейде и на южные звезды, которые кажутся огромными, как алмазы, вы почувствуете себя купцом-путешественником, вроде Афанасия Никитина, который шел за три моря в поисках неведомой Индии. Бюджет на Каспий потребует строгой дисциплины, расстояние приличное, 5000 километров в обе стороны. На топливо уйдет порядка 35-40 тысяч рублей. На питание в колоритных дагестанских столовых и закупку продуктов для лагеря, ну, заложим двадцатку. В Дагестане невероятно гостеприимные люди. Вас не раз позовут на чай или обед совершенно бесплатно, но злоупотреблять этим нельзя. Оставшиеся 40 тысяч – это ваш стратегический резерв. На мелкий ремонт, масло и пару ночевок в гостевых домах, если настигнет совсем лютая непогода. Мы четко вписываемся в наши 100 тысяч рублей бюджета. И, наконец, направление третье. Балтийское море, Калининградская область, через паромную переправу. Вы спросите: Жум, как же так? Ведь Калининград – это анклав, туда сейчас сложно проехать на мотоцикле, суши из-за визовых ограничений. В этом и кроется главный секрет истинного мореплавателя. Мы воспользуемся настоящим морским путем. Мы погрузим наших стальных коней на борт огромного грузопассажирского парома в порту Услуга под Питером и отправимся в Балтийск по воде. Сам паромный переход – это чистый восторг и стопроцентное погружение в морскую романтику. Полтора суток в открытом море. Мотоциклисты закрепляют свои байки в трюме специальными ремнями-талями, точь-в-точь, как средневековые матросы крепили пушки перед штормом. Вы будете стоять на палубе, смотреть, как уходит в туман родной берег, пить горячий кофе из термоса и слушать крик балтийских бакланов. Никакой связи, никакого интернета посреди Балтики. Полная автономия и созерцание. Паром приходит в Балтийск, бывший Пилау, самую западную точку России. Отсюда начинается ваше сухопутное исследование Калининградской земли. Это край тевтонских замков, старинных немецких кирх, брусчатых дорог и фортов. Отправляйтесь на Балтийскую или Куршскую косу. Здесь море суровое, холодное, выбрасывающее на берег куски янтаря после каждого шторма. Помните, именно эти берега видели рассвет Ганзейского союза, походы викингов и экспедиции первых балтийских гидрографов. Разбейте лагерь в разрешенных местах, на побережье, среди вековых сосен, которые гнутся под ударами западного ветра. Готовьте ужин на горелке под шум прибоя. Ищите янтарь в полосе прибоя. Вы на самом краю обитаемого мира, на форпосте, который веками охранял морские тайны. Считаем бюджет. Билет на паром для пассажира и провоз мотоцикла в одну сторону обойдется примерно в 20-25 тысяч рублей, в зависимости от класса размещения. Итого на паром туда и обратно уйдет около 45-50 тысяч рублей. Это половина бюджета. Но прелесть Калининградской области в том, что расстояния там крошечные. Бензина внутри региона вы потратите от силы тысяч на 5. На еду, лагерное снаряжение и посещение старых фортов останется около 45 тысяч рублей. Выйдет потрясающее комбинированное морское и сухопутное приключение, которое вы не забудете никогда. Братья и сестры по дорожному духу, великие географические открытия не закончились, они просто переместились внутрь нас. Чтобы открыть новую землю, не нужно снаряжать экспедицию королей, нужно просто выйти из зоны комфорта, оседлать мотоцикл выбрать курс к морю и довериться дороге. Белое море проверит вас на стойкость духа, Каспийское море подарит жаркое дыхание Азии и бесконечные горизонты, Балтика встретит туманами, паромным переходом и средневековой мистикой. И все это в рамках разумного бюджета, доступного каждому, кто готов променять диван на дорожную пыль и брызги прибоя на визоре шлема. С вами был Жум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в программе «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Держите крепче руль, следите за давлением шинов, и пусть ваш компас всегда показывает верное направление. 7 футов под килем и сухой дороги вам, друзья. До встречи на дорогах и побережьях нашей необъятной Родины.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 20 июля 1882 года состоялся первый пробный полет самолета русского инженера Можайского. Самолет Можайского, к сожалению, слишком обогнал свое время. Паровая машина не могла обеспечить необходимой мощности, и о полете можно говорить достаточно условно. Это были своеобразные подскоки. Но ведь он был первым. Вот еще дата, 20 июля 1969 года. В этот день спускаемый аппарат космического корабля «Аполлон-11» в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени опустился на Луну. За полетом корабля наблюдали во всем мире, в том числе и в СССР, современные радары и оптика. Учтите, что бортовых компьютеров и автоматики на корабле тогда не было. И Нейл Армстронг, и Эдвин Олдрин сажали «Орла», так назывался спускаемый аппарат, в ручном режиме. До выхода человека на поверхность Луны оставались считанные часы. И вот в продолжение предыдущей даты, следующая, 20 июля 1975 года. После 11-месячного путешествия американский космический корабль «Викинг-1» совершает успешную посадку на Марсе. Некоторые злые языки в тех же штатах говорят, что все успешно летало, пока не стали надеяться на компьютеры, установленные на космических станциях, и думали своей собственной головой. Но это так, шутка. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Музыка на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 20 июля 2026 года. Лето перевалило за экватор. А у нас с вами на очереди новый выпуск передачи. И поговорим мы сегодня с вами об альбоме AC/DC 2000 года под названием «Stiff Upper Lip».

Альбом «Ball Breaker», вышедший в 1995 году, то бишь 5 годами ранее, был более чем благосклонно воспринят и публикой, и почти всеми музыкальными экспертами. Однако сами музыканты считали его не самой своей удачной работой. Казалось бы, какое это имело значение в канун 21 века, когда слушатели откровенно устали от гранжевых и альтернативных экспериментов первой половины 90-х. Эти же граждане потянулись к тому материалу, что находился ближе к подлинным корням рок-н-ролла, в самом широком смысле слова, что понятие «корни» в данном случае не значило вообще. Скажем прямо, на традиционную и качественно записанную рок-музыку, тем более в исполнении статусных групп, опять возник немало спрос. И было большим грехом ветеранам не воспользоваться подобной ситуацией. Тем более, что обжегшись на «Ball Breaker» в сотрудничестве с модным продюсером, а им был уже вполне именитый президент американской фирмы Def American Рик Рубин, музыканты и свидетели решили впредь таких ошибок не допускать. По большому счету, группе было необходимо в своем творчестве восстановить баланс между аутентичностью собственного звучания и чистой современной звукорежиссурой. Альбом «Ball Breaker» страдал перекосом как раз-таки во вторую сторону, в сторону чистой современной звукорежиссуры. А с кем писать новый альбом, вопрос не стоял. Когда в феврале 1998 года братья Янг закончили черновую обработку музыкального материала к новому альбому, им было ясно, что продюсером новой работы станет однозначно канадец Брюс Фэрбэйн, работавший над совсем недавними потрясающе успешными альбомами AC/DC, студийным «The Razor's Edge», вышедшим в 90-м году, и концертным «Live», вышедшим в 1992 году. Однако 17 мая 1999 года Брюс скоропостижно скончался в собственном доме в Ванкувере, и будущий альбом AC/DC фактически осиротел. Пришлось двум братьям отправляться на поклон к третьему, то есть к уже знакомому нам Джорджу Янгу, работавшему вместе с Гарри Вандой над ранними альбомами группы и вовсе неплохо спродюсировавшему альбом «Blow Up Your Video», вышедшего в 1988 году. Кто лучше смог бы записать действительно аутентичный звук AC/DC как единого коллектива? Тем более, что музыканты пришли к записи отлично подготовленными. Все песни были отработаны в виде студийных демо, и никаких дискуссий в студии вообще не возникало. Фактически, с Джорджем, как продюсером, общались исключительно его братья. На сей раз запись уложилась менее чем в 3 месяца, с сентября по ноябрь 1999 года. Однако и в студии группа проводила по 13-14 часов в сутки, и так зачастую по 6 дней в неделю. Воистину, студийная дисциплина группы, отточенная на протяжении 2 предыдущих десятилетий, оказалась доведена на сей раз до полного совершенства. Однако, возвращаясь к трек-листу альбома. Следующим номером следует песня «Safe in New York City».

Несмотря на работу в непривычной студии, а это была ванкуверская Warehouse-студия, принадлежавшая известнейшему Брайану Адамсу, группа полностью справилась с поставленной задачей — возвращение к простым рок-н-ролльным и ритм-н-блюзным корням. Во всех без исключения номерах альбома явно прослеживались старообразные влияния таких мэтров, как Чак Берри, Манди Уотерс и группы ZZ Top или ZZ Top. Но альбом Stiff Upper Lip, несмотря на всю свою простоту, в духе эдакого коллективного Чака Берри, отличается куда большим числом нюансов в аранжировке, нежели ее предшественник. Да и осознанное желание музыкантов записывать принципиально традиционный и немодный во всех смыслах альбом улучшило его качество. Сразу после выхода в свет 25 февраля 2000 года профильные СМИ дружно провозгласили Stiff Upper Lip, цитата, «первым по-настоящему зрелым альбомом AC/DC», конец цитаты. Если только понятие «зрелый» вообще можно относить к альбомам, где фривольные тексты начинаются с первой строчки первой же песни. А чего ждать от работы, название которой стало следствием раздумий гитариста Энгуса Янга о роли губ исполнителя рок-н-ролла в его успехе? Опытные же эксперты, смотрящие на музыку шире и копающие глубже, более разумно сравнили альбом Stiff Upper Lip с альбомом Powerage, вышедшим в 1978 году, за 22 года до этого. По мнению этих критиков, новинка обладала той же скрытой мощью, что и работа 22-летней давности. То есть альбом Stiff Upper Lip стал той пластинкой, которым не стал Bull Breaker. И вряд ли можно считать случайным факт опубликования трех синглов с него, а именно титульной пьесы «Safe in the New York City» и «Satellite Blues». К этим же пьесам были сняты в меру высокобюджетные видеоклипы. И вот последнюю песню мы с вами сейчас и послушаем. Итак, «Satellite Blues» в эфире на Moto Radio.

Нельзя сказать, что успех альбома Steve Appleby был потрясающим. Он был скорее предсказуемо стабильным, как то случалось с работами AC/DC и ранее. А именно, 7 место в американском чарте Billboard Top 200, 12 в британском чарте и 1 в Австрии, Германии, Финляндии и Швейцарии. Ничего нового от группы не ждали. И правильно делали. Ну а в январе 2001 года был издан двойной тур-вариант альбома в формате CD/CD плюс бонусный диск. Причем на бонусный диск вошла неальбомная пьеса под названием «Cyberspace». 5 концертных номеров, записанных в 1996 году на мадридской арене «Plaza del Toros», а также все 3 вышеназванных видеоклипа. А лучше всего про Стив Аппеллип высказал фактически лидер AC/DC, ритм-гитарист группы Мальком Янг. Цитата. «Посмотрите на The Beatles. Они начинали свою карьеру как чисто рок-н-ролльная группа, игравшая на танцах в Гамбурге. Они стали успешным коллективом, а потом начали записывать действительно сложные альбомы. Но все же вернулись к рок-н-роллу с песней вроде Get Back. Тоже можно сказать и про Rolling Stones. Именно у этих групп мы научились умению быть верным собственным корням. Все равно ты возвращаешься к ним. Поэтому отрываться от своих первых пристрастий в рок-музыке совершенно не нужно». Конец цитаты. Что ж, лучше и не скажешь. Не будем говорить и мы. А лучше послушаем рок-эликсир от AC/DC. И обязательно вернемся к нашим героям в следующем выпуске. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Балкана.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: волне хорошего настроения.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Музыкальная культура Франции в 2002 году представляла собой яркий и переходный период. С одной стороны, звезды уходящей эпохи, классический шансон и рок-гиганты, возвращались с громкими альбомами. С другой, андеграундный рэп и электронная сцена формировали звук будущего. В 2002 году французская музыкальная сцена жила насыщенно. Это было время успешных возвращений, телевизионных феноменов и ярких дебютов. Вот об этом сегодня я и расскажу. Но правда частично, потому что объем новостей и исполнителей в сегодняшнюю программу просто не уместится и назревает вторая часть. И, как в большинстве программ, сначала хит-парад Франции за этот 2002 год, а он был намного богаче предыдущего. Приступим! Как и в 2001-м, список хит-парада остается за французскими артистами, а именно Star Academy с песней La Musique открывает год. 4 недели – первая строчка хит-парада. И далее в течение 2 недель держит лидерство сингл «Je t'ai oublié». «Все забылось». Это знаменитая французская баллада о тоске и потерянной любви, которая стала одним из самых известных дуэтов во французской музыке в исполнении Марка Лавуана и Кристин Марокко. «Je t'ai oublié» — главный хит Марка Лавуана в 2001 году. Он достиг первого места во французском чарте синглов, продержавшись там 2 недели, и получил статус золотого. «Здравствуй, как сказать, не помню я. Запах дней счастливых исчез без следа. Как любить забыл я навсегда. Да, все забылось в миг, как меня забыла ты. Бархат нежных слов не слетает с губ. Растерялись шутки, лишь печали стук. Как любить забыл я навсегда. Да, все забылось в миг, как меня забыла ты».

Далее с 9 и по 23 марта французско-коморский рэпер Ров с песней «Kelly Example». Кто является примером? Записанная совместно с певицей Кайлия. Но идем дальше. С 13 по 16 неделю остаются за Шакирой и ее синглом «Whenever, Wherever». Неважно когда, неважно где. Неплохая песенка, но на английском, увы. Листаем дальше. Легенда французского рока Джонни Аллидей забирает пальму первенства с хитом «Tous Ensemble». Она стала официальной песней французской национальной футбольной команды на 17-м чемпионате мира по футболу 2002 года, который проходил в Корее и Японии. Слушаем Джонни Аллидей «Tous Ensemble».

0: А вот 1,5 месяца – это уже более солидно. С шуточной песней «Стач-стач» остаются за Микаэлем Бенаюн. Его псевдоним – Майкл Юном. Французский актер, певец, комик и телеведущий с его группой «Братизла Бойс». Эта юмористическая песня была выпущена в качестве первого сингла из альбома «Anthologie G» в апреле 2002 года. Полностью состоящая из звукоподражательных слов и бессмысленных фраз, пародирующих славянские языки на фоне повторяющейся музыки, песня стала хитом, возглавляя чарты во Франции почти 4 месяца, но не подряд. Получив бриллиантовый статус, песня стала 8-м самым продаваемым синглом 21 века во Франции, разойдясь тиражом в 797 тысяч копий. «Окно в Париж» предлагает «Братизла Бойс». Стач-стач.
1: Бур, да бурганеш.

«Кум-кум манья» — это культовый хит лета 2002 года, который неожиданно стал визитной карточкой французской поп-культуры и символом фестивальной жизни. В основе песни лежит традиционный фестиваль «Пена Кум-кум», который ежегодно организует местная ассоциация и проводится в родном для Фелисьена Тариса городе Аму, регионе Ланды, юго-запад Франции. Название «Кум-кум» предположительно означает «напиться», «выпить» и символизирует безудержную радость и энергию праздника. Песня стала не просто летним хитом, но и гимном многих региональных фестивалей и праздников на юго-западе Франции. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет «Кум-кум манья».

quoi, maillot jaune? Alors lâchez-vous, prenez.

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Песня «Avoir un seul enfant de toi», более известная как «Un enfant de toi», это знаменитая французская поп-баллада, история которой охватывает два десятилетия. Существует две основные версии, сильно отличающиеся по звучанию и настроению. Трогательная и трагичная оригинальная версия 1987 года и более жизнерадостная танцевальная версия в формате дуэта 2002 года. Фил Барни создал эту песню всего за 10 минут, сидя за столом, и изначально не рассматривал ее как потенциальный хит. Несмотря на свою трагичность, песня стала огромным хитом, достигнув первого места в чартах Франции, а затем спустилась на третье и, продержавшись там 23 недели, также получила золотой статус. Песня рассказывает душераздирающую историю мужчины, чья жена умирает при родах, оставляя его одного с сыном. Марлен Дюваль и Фил Барни. «Avoir un seul enfant de toi».

«Je demande à la lune» – «Я спросил у луны». Это баллада о неуверенности в отношениях и страхе быть отвергнутым. Луна здесь выступает как символ далекого и равнодушного собеседника, который не может дать ответа на мучительные вопросы. Мелодия, напоминающая колыбельную, создает горько-сладкое гипнотическое ощущение. Благодаря своему меланхоличному настроению и запоминающейся мелодии, песня стала одним из символов французской поп-культуры и одной из самых успешных в истории группы Индокитай. Без сомнения, «Je demande à la lune» — одна из самых знаковых песен французской сцены, которая идеально передает чувство грусти и уязвимости перед лицом неразделенной любви. Песня быстро стала хитом во Франции, а затем и во многих странах Европы, разойдясь тиражом более миллиона копий, и это только во Франции. Альбом «Парадиз», в который она вошла, также умел успех несколько месяцев спустя. В дальнейшем «Je demande à la lune» получила вторую жизнь. Так, в 2011 году для «Les Enfoirés», кто не знает, это концерты в пользу благотворительной организации «Resto du Coeur» — рестораны сердца, предназначенные для бездомных и нищих, была создана альтернативная кавер-версия под названием «On requiert pas la lune», которая была в этом 2011-м гимном шоу «Les Enfoirés». На волнах моторадио «Индокитай». «Я спросил у луны».

Клод М. Барли, известный как MC Solar, иногда его называют Клод MC, французско-чадский рэпер целый месяц удерживает первое место, это у нас уже 33-я и 36-я неделя, но южные соседи, не переходя Пиренейские горы, берут верх, и это песня про кетчуп «Азагажи» испанской поп-группы «La Ketchup». Песня стала международным хитом, заняв первое место в чартах 26 стран. В конце года, осталось 7 недель, начинается полный абордаж верхней строчки пьедестала французского хит-парада. А кстати, знаете, что слово «абордаж» — это способ ведения морского боя во времена грибного и парусного флотов, который заключался в непосредственном сближении с кораблем противника, сцеплении с ним и высадке на палубу штурмового десанта для рукопашного боя, и происходит от французского «абордаж» — «от борт», то есть буквально «приставание к борту». Так вот, сразу после этого абордажа La Ketchup отдает верхнюю ступень пьедестала Джонни Алидею с песней «Мари», которая вышла отдельным синглом из его успешного альбома 2002 года «La Vie

Как я уже говорила, борьба в конце года не на шутку разыгрывается. Кетчуп снова берет недельное лидерство, но их сменит Ватфор, французская музыкальная группа, участница второго сезона шоу «Pop Stars». Это музыкальное телешоу на канале М6. Группа Ватфор в составе Сирила, Николаса, Эрики и Мони стала победителями масштабного кастинга, организованного телеканалом М6 второго сезона шоу «Pop Stars», целью которого было создание смешанной по гендерному признаку группы после успеха L5 в предыдущем году. Они были выбраны из 15 тысяч кандидатов. Так же, как и Джонни Алидей и Кетчуп, Ватфор выдерживают только одну 48-ю неделю. «Окно в Париж» представляет Ватфор, Плюо.

Песня, которую вы сейчас услышите, была хитом еще в 1983 году в исполнении группы «Бандолеро». Это французский диско-фанк-проект. Версия «Стар Академии» второго сезона была выпущена в декабре 2002 года в качестве коллективного проекта. И это один из самых успешных синглов за всю историю «Стар Академии» во Франции.

Именно в 2002 году состоялась премьера музыкального ани-проекта «Интерстелла 5555» французского музыкального электронного дуэта Daft Punk, где музыка из альбома Discovery 2001 получила полнометражное воплощение. Это укрепило их культовый статус. Daft Punk – «Something About Us» –

0: На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Tous les amateurs de podcasts.
3: Podcasts de Motorradio.
2: Radio Populaire.
3: Motorradio Station.
4: My favorite radio.
5: You can listen our podcasts on Podster FM and Motorradio Online official website.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклубу The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
6: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.